полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: за то. В Могилеве 4 утра.
1: Июня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северный, северо-западный, температура воздуха днем +28, +33.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: плачешь меня слова. В Могилеве 5 утра.
1: Июня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северный, северо-западный, температура воздуха днем +28, +33.

0: Miami.
1: За час до полуночи позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: В Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 30 июня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем +28, +33.
1: Радио Могилев.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. В Музее славы Могилевщины председатель Могилевского облсполкома Анатолий Исаченко вручил премии талантливой и целеустремленной молодежи. Звание лауреата удостоены 40 человек. Это представители образования, культуры, искусства, здравоохранения, физической культуры и спорта, общественно-политической деятельности, средств массовой информации и социальной защиты населения. Редактор отдела подготовки телевизионных программ Егор Малейко удостоен звания лауреата специальности премии Могилевского облсполкома в номинации «Средства массовой информации». Егор успешно совмещает функции автора, режиссера и оператора собственных проектов, обеспечивает полный цикл производства телевизионного продукта от идеи и сценария до финального монтажа.
1: Местное время.
2: Новую звезду открыли в Могилеве ко дню города. За профессионализм, многолетний труд и личный вклад в развитие медицины почетным гражданином Могилева стала Раиса Ивановна Яруцкая. Подробности торжественной церемонии у нашего корреспондента Анатолия Шпилькова.
3: Раиса Ивановна Яруцкая полвека отдала акушерско-гинекологической службе. Ее бессменное место работы – роддом городской больницы скорой медицинской помощи Могилева. А сколько людей родилось благодаря Раисе Ивановне – не счесть.
4: Было, что принимали другие врачи, а я к ним присоединялась, оказывать помощь. Я потеряла счет и перестала.
5: Вы директор роддома, поэтому тысячи могилевчан родились.

0: под вашим чутким
1: руководством. Больше, много тысяч.
2: На площади звезд сотни людей подходили к Раисе Ивановне, чтобы поблагодарить за рождение или спасение.
3: Спасибо вам большое. Уже 40 лет дочкина.
1: Спасибо.
3: Прекрасный
1: 40
3: человек.
1: Лет,
3: да? 40, да, 40 лет. Большое
1: я рада.
3: Спасибо.
1: Я рада.
3: Рада.
1: А сколько у нее детей?
3: Двое.
1: О, видите, как хорошо. Вот когда что-то не так, и когда мы смогли по-настоящему помочь родиться живому и здоровому ребенку, это и для нас большая радость.
2: Решение о том, кому будут присуждать звание почетный гражданин Могилева, принимают на заседании городского совета депутатов. Кандидатуру Раисы Яруцкой поддержали единогласно, отметила председатель Могилевского городского совета депутатов Светлана Сташевская.
4: Яруцкая Раиса Ивановна – легендарный человек. Это женщина, которая помогла прийти в этот мир крошечным могилевчанам, и которую знают очень-очень многие мамы.
2: Раиса Ивановна говорит, что она счастливый человек. Ей повезло найти дело всей своей жизни, создать семью и помочь другим быть такими же счастливыми.
1: Все бывшие заведующие, настоящие сотрудники, пришли меня поздравить. Я чувствую к ним глубокое чувство благодарности, потому что это был наш второй дом. И даже больше, чем второй, первый больший дом. Немножко, может, и обижались дети наши, что мы в основном на работе находимся. Но мы счастливы. Вот. И они все поняли. И сегодня все здесь тоже.
2: У Раисы Ивановны сын и дочь, 4 внука, 2 правнука. И все были в этот важный день рядом со своим почетным человеком.
5: Местное время.
6: Традиционно в День города чествуют тех, кто своим профессионализмом и ежедневным трудом делает Могилев лучше. Так в этом году среди награжденных редактор телерадиокомпании «Могилев» Константин Титомиров, учитель химии гимназии номер 3 Могилева Светлана Швайбович, режиссер Могилевского городского центра культуры и досуга Дмитрий Азаренко.
7: Вот за эту высокую награду я хочу сказать спасибо, конечно же, нашим людям. Это они создают инфоповоды, это они вдохновляют работать дальше и не терять интерес. Могилевчане, мы двигаемся в правильном направлении однозначно. Ну и, конечно, с днем рождения, любимый город.
8: Это очень почетно, очень радостно и волнительно в то же время. И будем стараться дальше, чтобы наши достижения приносили успех общий.
9: Мы долго стараемся, делаем красоту, чтобы, конечно же, удивить избалованных наших могилевчан. И я надеюсь, что у нас это получается всегда на высшем уровне.
5: Могилевский район.
6: В Могилевском районе строится современный профилакторий для телят. Животноводческий объект возле агрогородка Вендерыш рассчитан на 236 голов. Его возводит Могилев Энерго совместно с генподрядной организацией в рамках государственной программы по строительству объектов агропромышленного комплекса. В настоящее время ведется монтаж каркаса здания, устройство бетонных полов, отмостки и ограждение территории. Новый профилакторий позволит создать комфортные и безопасные условия для содержания молодняка в первые недели жизни, обеспечить защиту телят от инфекций и перепадов температуры, а также повысить их сохранность. Завершить строительно-монтажные работы планируется в августе, а ввод объекта в эксплуатацию намечен на сентябрь этого года.
5: Бобруйский район.
6: Участники международного проекта «Дорогами памяти и славы» накануне посетили военно-историческую реконструкцию «Бобруйский котел». Именно у деревни Щадково Бобруйского района 28-29 июня 1944 года советские воины вели кровопролитные бои за переправу, соединявшую два берега Березины. Штурм Щадковского моста стал финальным аккордом бобруйского наступления, во многом предопределившим стремительный и триумфальный успех всей операции «Багратион». В пятый раз здесь состоялась масштабная военно-историческая реконструкция «Бобруйский котел», посвященная завершающему этапу победоносной Бобруйской наступательной операции 1944 года. Она объединила более 400 участников из Беларуси, России, стран ближнего и дальнего зарубежья. На поле боя вышли представители 7 десятков военно-исторических клубов, отметил председатель Бобруйского райисполкома Михаил Кривенко.
10: Рады такому количеству большому реконструктора, который максимально правдоподобно, честно показали те страшные дни и годы Великой Отечественной войны, которые проходили на территории нашей страны.
5: Шклов.
6: Шкловчан приглашают посетить передвижную музейную выставку в рамках проекта «Дорогами памяти и славы», пишет «Шклов.Инфо». Завтра, 1 июля, международный молодежный патриотический проект «Дорогами памяти и славы» приедет в Шкловский район. Участников проекта сопровождают передвижные музеи-автобусы с тематическими военными экспонатами. С передвижной экспозицией можно будет ознакомиться с 11 до 13.30 на площади возле Шкловской детской школы искусств, улица Пролетарская, а с 14 до 16 часов в агрогородке Александрия на площадке возле универсального спортивного центра Александрия.
5: Местное время.
6: С 21 июня по 5 июля по всей Беларуси курсирует передвижной музей «Поезд Победы», который накануне прибыл в Могилев с уникальной интерактивной экспозицией. В поезде 10 тематических вагонов, охватывающих период от предвоенных лет до Великой Победы. Посетителей ждало полное погружение благодаря видеопроекторам, мультимедийным экранам, трехмерным панорамам и макетам в натуральную величину.
0: Меня очень тронул этот проект. Честно говоря, я даже заплакала, когда мы подходили к последнему вагону. Такие проекты вызывают гордость за нашу страну, за наше культурное наследие. Мне кажется, что благодаря этому наше поколение и выросло очень добрым, правильным, поскольку тема войны, она вечная, и именно через нее мы понимаем цену нашей жизни и нашего мирного неба.
11: Сохранение правды о Великой Отечественной войне – это наш общий долг перед теми, кто отстоял свободу. Такие проекты, как «Поезд Победы», позволяют молодежи услышать правду о войне и прочувствовать ее через живые образы и истории. «Поезд Победы» – это диалог поколений, который помогает нам не забывать, какой ценой завоевано наше мирное небо.
12: Это третий музей, посвященный Второй мировой войне, и, пожалуй, самый трогательный. Казалось, что я нахожусь вместе с этими людьми, которые отправились на войну.
5: Местное время.
6: Марафон памяти «Живые истории мужества» продолжается на радио «Могилев». Гости студии вместе с журналистами вспоминают страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, легендарным буйническим полем и героической обороной Могилева в июле 1941 года. Принимая участие в марафоне памяти, художественный руководитель вокального ансамбля «Веселуха» Надежда Сподобаева вместе с сыном Дамиром напомнили о важности сохранения правдивой истории для будущих поколений, чтобы не повторилось.
13: Слава Богу, что мы чествуем такие даты. Мы передаем из поколения в поколение эту память, эти важные события. А на самом деле, мне как коренному жителю Могилева, очень болезненна одна тема о том, что Могилев все-таки не является городом-героем. Для меня Могилев – это город-герой, через который прошли очень много военных событий. Одно буйническое поле увидело много военных действий. Пролито немало крови, и хотелось бы, чтобы это все действительно помнили, ценили то, что сегодня есть. Дай Бог мирного неба.
14: Война – это очень страшное событие. Погибло очень много людей, детей, солдат. И я хочу, чтобы во всем мире не было войны.
6: Великая Отечественная война оставила след не только в мировой, но и семейных историях. Многие жители Беларуси бережно хранят память о своих предках, которые воевали за мирное небо над головой. Заместитель главного бухгалтера предприятия «Могилев-Зеленстрой» Инесса Крепоснова собрала целый альбом с фотографиями, наградами и документами своего дедушки Петра Васильевича Готовского, чтобы передать эти семейные реликвии детям и внукам. 18-летним мальчишкой Петр Васильевич был призван в ряды Красной Армии, служил в разведке. Ветеран не любил рассказывать о войне, поэтому информацию о его подвигах семья восстанавливала с помощью специального сайта.
15: Он был награжден орденом Красного Знамени, орденом Красной Звезды и медалью за боевые заслуги. И когда вчитывалось в строки описания этих подвигов, конечно, очень сложно было представить, в каких условиях там люди это все проходили. Он был командиром разведроты. В 43-м году, выполняя боевое задание, несмотря на пулеметный огонь, они прорвались в тылу противника, застав их врасплох. Взяли языков, было 7 солдат взято в плен, и они получили ценнейшую информацию о группировке противника, о его расположении огневых точек, что позволило очень нашим войскам с минимальными потерями прорываться вперед.
5: Местное время.
6: Минимум 45 рублей без единовременного вычета. И не только. С 1 июля физические лица, которые уплачивают налог на профессиональный доход, будут работать по новым правилам. Подробнее об этом в материале нашего корреспондента Марины Касьяновой.
16: В Беларуси успешно действует налог на профессиональный доход. Как отмечают налогоплательщики, эта система в использовании довольно комфортна. Скачиваешь приложение, регистрируешься, оформляешь получение денег за услугу. И никаких тебе бумаг, все автоматически попадает в систему налоговой для отчета. За 3 года пользователями этой системы стали более 23 тысяч физических лиц. В январе этого года были подписаны нововведения. Например, налоговый вычет в размере 2000 рублей для новых пользователей отменен и введена минимальная сумма налога – 45 рублей ежемесячно. Для пенсионеров 18 рублей. Заместитель начальника инспекции, начальник управления налогообложения физических лиц Октябрьского района Могилева Александр Багров пояснил, если вы по какой-то причине не планируете оказывать услуги с использованием этой системы налогообложения, то лучше самостоятельно прекратить деятельность и удалиться из приложения плательщиков, так называемого НПД. Но зарегистрироваться вновь можно будет только спустя месяц.
17: Если он 3 месяца не платит, мы его принудительно прекращаем деятельность. А задолженность его никто не освобождает. Мы ее принудительно взыщем. Вопрос. Но заново он может зарегистрироваться не позднее, чем через 6 месяцев.
16: Новый подход, говорят в налоговой, поможет скорректировать количество неактивных пользователей приложения НПД. И еще количество ошибок в оформлении чеков в приложении в последнее время увеличилось. По статистике, с начала года по этой причине к административной ответственности уже привлечены более 50 физлиц. Александр Багров обратил внимание на некоторые нюансы.
17: Например, вечером оказывали услугу и решили утром сформировать, то вы нарушите порядок приема, потому что непосредственно должны были сформировать момент получения денежных средств. И за такое нарушение предусмотрена административная ответственность по статье 13.14 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь до 30 базовых величин.
16: Если же деньги получены безналичным расчетом, то оформление чеков проводится до 7 числа следующего месяца. Напомним, пользоваться системой уплаты налога на профессиональный доход имеет право только определенная категория физических лиц. Список этот систематически пополняется, и на данный момент в нем более 80 пунктов по оказанию услуг. Более подробно с ним можно ознакомиться на официальном сайте Министерства по налогам и сборам Беларуси.
5: Круглая.
6: Туристические палаточные слеты, приуроченные к году белорусской женщины и Дню молодежи и студенчества, прошли в ряде районов Могилевщины. К примеру, 5-й юбилейный турслет Круглянского района собрал поклонников здорового образа жизни на берегу живописного Тетеринского водохранилища. Кубки, дипломы и заслуженные награды нашли своих героев. Но главной наградой для всех были сплоченность, новые друзья и море теплых воспоминаний, отметил начальник идеологической работы и поделился молодежи Сергей Лазовский.
18: Слет прошел в очень сплоченной обстановке. Атмосфера была очень интересная, не было равнодушных людей. Команды участвовали одинаково с большим интересом и в спортивных испытаниях, и в развлекательной программе. Отрадно то, что побежденных в этом турслете не было. У нас даже не было 8-го места, потому что его разделили 2 команды. Все получили заряд бодрости, энергии, достойные подарки, достойные призы.
6: Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
5: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
19: Наши хиты.
20: Заходи без причин.

0: В Могилеве 7 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Платить щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выдано Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76. Новости.
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Дружеский семейный обед президента Беларуси Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина – это формат, которого нет у других стран. Об этом журналистам заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, передает Белта. «Я с удовольствием сделаю на этом акцент, потому что дружеский семейный обед происходит только между лидером нашей страны и товарищем Си Цзиньпином. Мы очень гордимся и трепетно относимся к этому формату», – подчеркнул Николай Снопков.
4: Несмотря на дружеский, теплый семейный формат, конечно, обсуждался спектр всех взаимоотношений, экономических, политических. Не обошлось, безусловно, без обсуждения ситуации в регионе. Всех интересует, что происходит у нас. И я полагаю, что с позволения сказать, и лидер Китайской Народной Республики, товарищ Си Цзиньпин, и, в принципе, мировые лидеры понимают глубину, мудрость, знание ситуации президентом нашей страны. Не зря мы слышим постоянно о том, что к нему приезжают посланники, доверенные лица, которые советуются, консультируются, уточняют. Была встреча двух глобальных лидеров, двух мудрецов, где были обсуждены в том числе и вопросы региональной повестки.
3: В Беларуси завершается формирование правовой базы для функционирования криптобанков, передает Ньюсбай. Это значит, что новые игроки на рынке могут появиться уже в ближайшее время. В правительстве на заседании рассмотрели проекты финальных документов, которые касаются внутреннего контроля, чтобы эффективно противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем или же финансированию терроризма. Еще один документ определяет требования к заявителям на получение статуса криптобанка, а также к бизнес-проекту. Гастрономической новинкой праздника Купалья «Александрия собирает друзей» станет сырный фестиваль, который объединит производителей со всей Беларуси. Гости смогут познакомиться с разнообразием отечественных сыров, узнать больше о традициях сыроварения и открыть для себя новые вкусы. Республиканский праздник Купалья пройдет в Шкловском районе 11 июля, начало в 11 часов. И в завершение. Жара уйдет, придут грозы. Синоптики предупреждают о смене погодного сценария. Аномальная жаркая погода во второй половине недели пойдет на спад. Со 2 июля пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются сильные дожди, грозы, сильные порывы ветра и даже возможен град. Температура будет колебаться от плюс 20 по западу до плюс 35 по юго-востоку. 3 и 5 июля ожидается дальнейшее понижение температурного режима. В пятницу 3 июля днем будет 20-27 градусов. На выходных дожди. Жди плюс 17, плюс 24. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 21. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.

Ну что, очередного доброго летнего. Он же, кстати, последний июньский. И мне кажется, это должно вас как-то подстегнуть быстрее осуществлять свои планы на лето. Потому что, ну, практика показывает, что лето-то не вечное. И никакие рабочие дни не должны этому препятствовать. Ну, а сегодня вторник, который непременно покажет себя с лучшей стороны, стоит только захотеть. За фон лучшему дню, как всегда, отвечаем мы далее. 3,5 минуты. Настроимся на нужное направление по компасу Сергея Лазарева. Через

Октябрьский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступлений являются кражи. За год в регионе совершается около 5000 краж, пятая часть из них в Могилеве. Чтобы обезопасить себя и свое имущество, укрепите окна первого этажа и входные двери. Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком, не впускайте в жилище незнакомых граждан. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Департамент охраны. Ваша безопасность – наша профессия. Yeah.

0: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7529 689 77 78.

Недели синоптики обещают значительное понижение температурного фона, ну а нам остается просто пережить жару. Специалисты называют продукты, которые усиливают обезвоживание. Это, значит, соленые снеки, различные чипсы, сухарики, соленые орешки. Алкоголь, даже тот самый пенный холодненький, острое блюдо и приправы, сладкая выпечка и белый хлеб, полуфабрикаты и фастфуд, копченые и колбасные изделия. В жару это все двойная нагрузка на организм. Далее, сладкие газированные напитки, ими жажду вообще не удалить. А кофе и чай выводят такую нужную в жару воду. А хорошие новости, большинство летних продуктов как раз помогают держать водный баланс, так что налегайте на арбузы, огурцы, дыни, помидоры, кефир, натуральный йогурт и зелень. Ну а если на фоне жары появилась сильная головная боль, головокружение, сухость во рту и спутанность сознания, это признаки серьезного обезвоживания. В таком случае не ждите, что нужно идти в прохладное помещение срочно, выпить воду со щепоткой соли и сахара и обратиться к врачу. Кстати, пить воду в жару нужно не по жажде, а по расписанию. Стакан каждые час-полтора, даже если пить не хочется. Жажда появляется уже, когда обезвоживание началось. Так что берегите себя и доброе утро. Радио.

0: 30 июня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.
1: Наши хиты.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: часах 7:53. Мне кажется, уже нет каких-то гнетущих мыслей и страданий по поводу раннего подъема, потому что еще немножечко и закончится короткая рабочая неделя. А значит, остается только дождаться, и пусть сегодняшний день принесет массу приятных эмоций, пройдет продуктивно, с исправным кондиционером и огромным желанием вашего начальства поднять вам зарплату. В общем, всем нам доброго утра и отличного настроения.
1: Радио Могилев.

0: Кремлёве 8 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов Министерства экономики со 105-летием, со дня образования экономических органов страны и праздником Днем экономиста, пишет Белта. Глава государства отметил, что роль экономического блока сейчас является одной из ключевых в обеспечении экономики и сохранении национальной безопасности. Александр Лукашенко пожелал работникам и ветеранам Минэкономики крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо Беларуси. Документы почти на 50 миллионов долларов подписали на белорусско-индонезийском бизнес-форуме. Об этом заявил журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов, передает Белта. На бизнес-форум в Индонезию прибыла большая белорусская делегация с представителями многих секторов экономики, включая машиностроение, производство продуктов питания, образование, логистику, сектор страховых услуг. Всего на бизнес-форуме подписано около двух десятков различных двусторонних документов. Обширная программа для молодежи, детей и семейного отдыха подготовлена в этом году на Купалье-2026. 11 июля в Александрии молодежная площадка под общим названием «Код молодости. Память. Сила. Традиции» станет многофункциональным интерактивным пространством. Здесь пройдут игры, бродилки, квест «Родное народное». Для детей и семейного отдыха будет работать полевой кинотеатр киностудии «Беларусьфильм». По три представления дадут цирк «Шапито» и многое другое, рассказал начальник управления культуры Могилевского облсполкома Александр Жигун.
4: Также будет представлен областной театр кукол с представлениями, площадка, полевой кинотеатр с киностудией «Беларусьфильм», те уже традиционные площадки, которые у нас есть, изроблены в Беларуси с представлением продукции тракторного завода, автомобилей «Белджи». Также будут работать гранты президента в области культуры за 2025 год. Будет работать площадка департамента охраны МВД. Ну и интересная площадка – это молодежная, где будут представлены учреждения образования в сфере, 25 учреждений образования Могилевской области и планируется два учреждения образования из Ленинградской области. Будут проводиться мастер-классы по макияжу, по маникюру, по стрижке.
3: И в завершение, в МВД напомнили важные правила поведения в жару. В жаркую погоду старайтесь меньше находиться под прямыми солнечными лучами, особенно с полудня до 16 часов. На отдыхе у водоема с детьми не следует оставлять их без присмотра даже на несколько секунд. Купаться необходимо только в разрешенных местах. Водителям необходимо постоянно контролировать свое самочувствие. При первых признаках недомогания или сонливости следует остановиться в тени, отдохнуть и умыться прохладной водой. Каковы основные события к этому часу? Далее о погоде. Прогноз погоды. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 22.

0: Было бы уже проснуться, начать творить, вытворять и не забывать про то, что вы у себя одни и себя любимы во время от времени нужно любить. Сегодня, когда жарко так, нужно еще больше себя любить, носить на руках, позволять себе отвлекаться, побаловать себя чем-нибудь вкусненьким. Ну и в конце концов послушать любимую музыку. Ира Александрова, это утро. Ваша компания, подборка хитов готовила. Далее послушаем Катю Лель.
1: Сладкий мой.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Компания «Магатекс» – лидер продаж домашнего текстиля на маркетплейсах и надежный партнер создания уюта. «Магатекс» поздравляет с Днем независимости Республики Беларусь. Этот день напоминает нам о важности мира и согласия на родной земле. Пусть ваш дом будет полон тепла, гармонии, благополучия и счастья. С праздником!

0: Утро сегодня не особо прохладно, то ли еще будет, но если вдруг вы чувствуете, будете чувствовать сегодня, что вот ну не работается, ну не думается, а это все из-за жары, после плюс 26 каждый последующий градус повышения температуры приводит к снижению работоспособности на несколько процентов, так что всем нам легкого дуновения ветерка, исправных кондиционеров и отличного продолжения дня.
1: Радио Могилев.

0: 30 июня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северный, северо-западный, температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.
1: Наши хиты.

0: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, BelGee, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509 99 99.
1: МТ-банк.

0: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай современный холодильник LG с инверторным мотором и зоной свежести с регулируемой температурой со скидкой 300 рублей за 2499 рублей. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 77 78.
4: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
5: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: сегодняшнего.
1: Слушай, давайте взбодримся, что ли, предвкушая рабочий день. В конце концов, два дня всего поработать и опять выходной. Напомню, 3 июля выходной, а за ним еще два. Отличные новости, я считаю. И еще из хороших новостей. Умеренная физическая активность помогает справиться с выгоранием на рабочем месте. Вот так вот. Так что, когда слышите хит из приемника, словили ритм и поддайтесь желанию двигаться, чтобы организм не засыпал на рабочем месте. Ну что, гоним дальше?
2: Яскравое свято лета 11 и 12 липня Александрея збирає сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачныя стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект «Анталогія жаночай прыгажосці». Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі, гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны фейерверк. Прыязджайце святкаваць разам!

0: ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.
1: В Могилеве 9 часов.

0: Начало часа представляет Беларусьбанк.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в Китай посещает Пекинский университет, передает Белта. В эти минуты проходит встреча главы белорусского государства с руководством Пекинского университета. После Александр Лукашенко примет участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной белорусско-китайской программы между ведущими вузами двух стран по специальности биотехнология. На белорусско-индонезийском бизнес-форуме подписали документы почти на 50 миллионов долларов. Вице-премьер Беларуси Виктор Каранкевич назвал точки роста в сотрудничестве двух стран, передает Белта. Одно из важнейших направлений – сфера продовольственной безопасности. Кроме того, Беларусь готова обеспечить поставки надежной и качественной техники. В свою очередь, Беларусь заинтересована в увеличении поставок индонезийской продукции и расширении ее номенклатуры. Это, например, какао-бобы, лекарственные препараты, морепродукты, кофе и другая продукция. Купальный сезон в самом разгаре, но вода не прощает беспечности. Ежегодно большое количество людей попадает в экстренные ситуации на водоемах именно из-за паники и незнания элементарных правил. Сотрудники МЧС призывают быть предельно внимательными у воды. Регулярно напоминают о том, как действовать при несчастном случае на воде. Официальный представитель областного управления МЧС Ольга Нехороших рассказала о том, как правильно отдыхать на воде и что делать, если почувствовали недомогание.
3: Почувствовав усталость, не надо теряться и стремиться как можно быстрее доплыть до берега. Нужно уметь отдыхать на воде. Для этого обязательно научитесь плавать на спине. Перевернувшись на спину и поддерживая себя на поверхности легкими движениями рук и ног, вы сможете отдохнуть. Не купайтесь, а тем более не ныряйте в незнакомых местах. Если вас захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. Надо плыть вниз по течению, постепенно, под небольшим углом, приближаясь к берегу. Не теряйтесь, даже если попали в водоворот. Нужно набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону, всплыть. Не подплывайте близко к катерам и лодкам, не ныряйте под них.
2: До главного праздника лета остаются считанные дни. 11 июля на берегу Днепра в Александрии пройдет республиканский праздник Купалья. Гостей ждут выставка-ярмарка народного творчества и ремесел, подворье регионов Беларуси и гостей из России, первый сырный фестиваль в Александрии, концерты творческих коллективов и артистов Беларуси и России, традиционный купальский костер и праздничный фейерверк, а также ночная молодежная дискотека под открытым небом, атмосфера народных традиций, музыка, творчество и летняя магия купальской ночи. Каковы основные события к этому часу? Далее о погоде. Прогноз погоды. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем +28, +33. Сейчас в Могилеве +24.

Активного дня желаю всем, а если вы уже готовы на трудовые подвиги, готовы радовать начальника энергией и продуктивностью, знаете, мы вами гордимся. Ну а если никак не раскачаетесь, пусть этого никто не заметит, и рабочее время пролетит быстро. Ну а если Радио Могилев на фоне еще и хитово, ну а тем временем с вами я, Ира Александрова, всем вам самого доброго начала дня. Гоним дальше.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Могилев Зеленстрой приглашает рабочих зеленого строительства. Дворники. График 2 через 2. Заработная плата 1300-1400. Телефон 8022 70 75 41.

0: 30 июня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северный, северо-западный, температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.
1: Наши хиты.

0: Знаете, вот нарадоваться не могу от сознания того, сколько рядом живет талантливых, харизматичных и уникальных людей. Это вы, если еще к тому и поете, то прямая вам дорога в новый сезон телешоу «Фактор Бай». Напомню, кастинги уже идут, и Могилеву Бобруйску приготовиться. Запоминайте, записывайте даты. 5-6 июля, Могилев, караоке «Сохо», улица Дзержинского, 19. Бобруйске, 7 июля, караоке-клуб «Уголь». Это улица Дзержинского, 68Б. Ну и стоит напомнить, что вы должны зарегистрироваться, прежде чем попасть на прослушивание, на сайте news.by. Ну а актуальную информацию и подробности можно найти на сайте Белтелерадиокомпании и на официальных страницах «Фактор Бай» в социальных сетях. Всем удачи!
1: Радио Могилев.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
4: МТ-банк.
5: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED-телевизора TCL диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED и голосовым помощником Google Assistant со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001%. Предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
6: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
7: Это базовый минимум.

0: А тем временем 9:53 на часах. Быстро пролетает рабочее время, так пролетит и завтра, и вообще короткая рабочая неделя. Постарайтесь, знаете, делать каждый свой день незабываемым. Ну и в этом готовы помочь мы, Радио Могилев. После 12 Тина Павлова будет добавлять в ваш день ценную информацию, интересных новостей и самой любимой музыки. А я, Ира Александрова, прощаюсь до завтра. Всех обняла, всем пока.
1: На Радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: В Могилеве 10 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с руководством Пекинского университета предложил углубить сотрудничество Минска и Пекина в сфере образования, пишет Белта. Речь зашла в контексте обсуждения совместной образовательной программы между ведущими вузами двух стран по специальности биотехнология. В этой связи Александр Лукашенко отметил, что студенты, которые обучались в рамках этой программы, должны создавать конкретные предприятия и производить в Беларуси продукт на основании китайских технологий. В период аномальных температур профсоюз помогает работникам. В рамках республиканской профсоюзной акции Белорусского профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания «Стоп жара» на Могилевщине проводится комплекс мероприятий. Как рассказал председатель областной организации профсоюза Павел Жуйков, среди рекомендуемых нанимателям мер, которые направлены на облегчение работы в жарких условиях, смещение режима работы на более раннее или более позднее время, оборудование специальных мест отдыха, увеличение специальных перерывов для отдыха, особое внимание питьевому режиму.
4: В ходе осуществления общественного контроля соблюдения законодательства об охране труда в этот период первоочередное внимание уделяется вопросу организации работы в условиях аномально повышенного температурного режима. При этом речь идет как о работающих на открытом воздухе, так и в помещениях, прежде всего на тепловыделяющем оборудовании. В ряде организаций первичными профсоюзными организациями самостоятельно либо во взаимодействии с нанимателями осуществляется развоз воды для работающих на открытом воздухе. В ближайшие дни, с учетом прогноза погоды, данная работа будет продолжена.
3: В Беларуси в 29 районах введен запрет на посещение лесов. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства, сообщает Белта. В Могилевской области посещение лесов разрешено только в Горицком и Дрибинском районах. Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов Минлесхоза постоянно обновляется. Также информацию можно узнать в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. И в завершение о спорте. Могилевчанка Виолетта Бордиловская стала бронзовым призером этапа Кубка мира по прыжкам на батуте в Швейцарии. Участие принимали 112 батутистов из 23 стран. Для сборной Беларуси этап сложился более чем успешно. В копилке команды 4 медали – золото, серебро и 2 бронзы. Воспитанница Могилевской городской издюшор Багима имени Мищенко Виолетта Бордиловская также стала призером турнира. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем +28, +33. Сейчас в Могилеве +25.

0: Бабушкина крынка. Создаем молочные шедевры из натурального молока.
1: Raise back your butt. Right there, well, around the world.

Компания «Магатекс» – лидер продаж домашнего текстиля на маркетплейсах и надежный партнер создания уюта. «Магатекс» поздравляет с Днем независимости Республики Беларусь. Этот день напоминает нам о важности мира и согласия на родной земле. Пусть ваш дом будет полон тепла, гармонии, благополучия и счастья. С праздником!

0: 30 июня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.
1: Наши хиты.

Видеобелл.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобелл.бай.

0: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.

0: безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС.бай и по номеру 0890.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: порога.
1: Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал,

0: В Могилеве 11 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Для Беларуси крайне важен опыт Китая в производстве лекарств и вакцин. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с руководством Пекинского университета, передает Белта. Президент обратил внимание, что молодые специалисты, которые получили знания в рамках совместной образовательной программы, будут трудоустроены в Беларуси. Вместе с тем, в их приглашении на работу были заинтересованы в том числе китайские и российские компании. Первый форум регионов Беларуси и Китая стартует 1 июля, пишет Newsbuy. Стратегический курс в отношениях Беларуси и Китая активизирует и работу между регионами нашей страны и провинциями КНР. Имеются соглашения и договоренности. На форуме, кроме пленарного заседания, ожидается проведение трех тематических секций. Форум регионов – это как раз та площадка, которая позволит перейти от договоренности к прикладным проектам. Прокуратура Могилевской области напоминает, что на территории Беларуси запрещен оборот оружия травматического воздействия. Такие действия влекут уголовную ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 12 лет. К такому виду оружия относится и револьвер модели «Бульдог», который производится и свободно реализуется на территории России, где на владение им не требуется разрешений, рассказала официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Бурановская.
4: В нашей стране его можно было приобрести на популярных маркетплейсах. В настоящее время такая возможность исключена. Однако граждане, у которых имеется такое огнестрельное оружие травматического воздействия, должны понимать, что в случае его приобретения и дальнейшего оборота на территории Республики Беларусь наступает уголовная ответственность. При этом гражданин, добровольно сдавший оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождается от ответственности за исключением случаев сбыта.
3: Музыкальный фонтан на Добровенке будет работать ежедневно, кроме понедельника. Уже сегодня жители города смогут насладиться фонтаном на Добровенке. По будням фонтан начнет работать с 16 часов, по выходным с 12. Подсветку будут включать, начиная с 21.00 по будням и с 20 часов по выходным. И в завершение о спорте. Юные могилевские пятиборцы успешно выступили на спартакиаде ДЮСШ в Бресте. Представители Могилевского областного центра Олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью взяли на турнире ряд наград. В личном первенстве у наших спортсменов золото, серебро и бронза. По итогам командного первенства девушки стали первыми, а юноши – третьими. Каковы основные события к этому часу? Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем +28, +33. Сейчас в Могилеве +26.

0: Радио Могилев.
1: You were the calm, I was the thunder.

0: I'm hearing your voice, but there's nobody hurts like this. There were signs I've missed to get you through. That's the worst part of losing you.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
6: Компания Magatex – лидер продаж домашнего текстиля на маркетплейсах и надежный партнер создания уюта. Magatex поздравляет с Днем независимости Республики Беларусь. Этот день напоминает нам о важности мира и согласия на родной земле. Пусть ваш дом будет полон тепла, гармонии, благополучия и счастья.

0: 30 июня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северный, северо-западный, температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.
1: Наши хиты.

0: with your swim top still wear.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на shop.mts.by и по номеру 210.
3: Радио Могилев.

0: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76. Новости.
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Для Беларуси крайне важен опыт Китая в производстве лекарств и вакцин. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с руководством Пекинского университета, передает Белта. Речь о подходе к образованию зашла в контексте обсуждения совместной образовательной программы между ведущими вузами двух стран по специальности биотехнология. Александр Лукашенко отметил, что студенты, которые обучались в рамках этой программы, должны создавать конкретные предприятия и производить в Беларуси продукт на основании китайских технологий.
4: Будучи 10 лет тому назад, я понял, что вашим университетом у нас должно что-то получиться в плане образования. Ну и вот за 10 лет мы придумали совместную программу для обучения наших молодых ребят в этом университете. Но я хотел, чтобы вы понимали, как я это вижу, что это только первые шаги. Наша программа нуждается в совершенствовании. Мы должны углубляться, чтобы ребят, которые будут вас учиться, чтобы их опыт и знания веером расходились в Беларуси. Получение образования в одном из ведущих университетов мира – это первый шаг. И все это во имя той практики, того производства, которое будет основано на образовании, которое наши ребята получат здесь. Они должны создавать конкретные предприятия, я на это их нацеливаю уже как президент, и производить у нас соответствующий продукт на основании ваших китайских технологий и, прежде всего, фармакологии.
3: Беларусь присматривается к возможностям сотрудничества с Индонезией в медицине. Об этом министр здравоохранения

0: в итоге приведут к практическому результату. Актуальным направлением сотрудничества также является оказание образовательных услуг по медицинскому профилю. По его словам, рассматриваются разные возможности сотрудничества, включая тему внедрения искусственного интеллекта. Гастрономической новинкой праздника Купали Александрия собирает друзей станет сырный фестиваль, который объединит производителей со всей Беларуси. Гости смогут познакомиться с разнообразием отечественных сыров, узнать больше о традициях сыроварения и открыть для себя новые вкусы. Республиканский праздник Купали пройдет в Шкловском районе 11 июля, начало в 11 часов. И в завершение. Жара уйдет, придут грозы. Синоптики предупреждают о смене погодного сценария. Аномальная жаркая погода во второй половине недели пойдет на спад. Со 2 июля пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются сильные дожди, грозы, сильные порывы ветра и даже возможен град. Температура будет колебаться от плюс 20 по западу до плюс 35 по юго-востоку. С 3 по 5 июля ожидается дальнейшее понижение температурного режима. В пятницу 3 июля днем будет 20-27 градусов. На выходных дожди и плюс 17-24. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 27.
1: На часах 12.05, но существовать в нынешних температурах можно либо до 9 утра, либо после 9 вечера. Поэтому я не удивлюсь, если вы уже давно залегли в особо тенистое, повышенной прохладности место на работе, дабы переждать дневную жару. А может быть, вы из тех счастливчиков, которые любят загорать и собираетесь на пляж? В таком случае вперед к водоему. Не забудьте панамки и больше жидкости. Ну а всем, кому не так повезло, я рекомендую провести день в обнимочку с холодильником, причем и в прямом смысле этого слова. Однако, где бы вы ни находились, радио Могилев всегда готово составить вам компанию. С этой минуты у микрофона Тина Павлова. Всем желаю доброго дня.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 килограммов и функцией пара по отличной цене. И с оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Радио «Могилев».

0: между тем время движется к обеденному перерыву. Кстати, вы знаете, что самые продуктивные часы у большинства людей между 10 и 13. А вот после обеда мозг переключается на режим медленного мышления. Но не спешите по этому поводу грустить, есть лайфхак. Короткие перерывы каждые 25-30 минут повышают эффективность аж на 30%. Так что я от души пожелаю вам провести оставшееся время максимально продуктивно, успеть сделать все, что запланировано. Ну а мы вам пока хитов подкинем и настроением поделимся.
1: Радио Могилев.

0: 30 июня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.
1: Наши хиты.

0: Давай безлимитный гейминг.
1: Давай. Шеринг.
0: Чатинг.
1: Стриминг.
0: Скроллинг.
1: Киссинг.
0: Лавинг.
2: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: Я устала выбирать.
4: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
3: Люблю тебя. Пойдем скорее.
4: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
5: Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7589 689 77 78.
6: Радио Могилев.

0: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: часах 20:54, а сегодня, между прочим, 30 июня в Беларуси празднуют День экономиста, так что всех экономистов поздравляю с праздником. А еще сегодня День верной жены. Ну, а при желании можно присоединиться и ко дню рождения Бабы-Яги. Уж не знаю, кто его отмечает, но наверняка есть поклонники и фанаты. В общем, поводы для того, чтобы присоединиться к программе «Привет в обед» у вас точно есть, так что жду ваше сообщение в следующем часе.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 13 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с руководством Пекинского университета предложил углубить сотрудничество Минска и Пекина в сфере образования, пишет Белта. По словам главы государства, с такой логикой согласился и председатель КНР Си Цзиньпин, которому была одобрена совместная образовательная программа. Молодые специалисты, которые получили соответствующие знания в рамках совместной образовательной программы, будут трудоустроены в Беларуси.
4: Вы знаете, наше сотрудничество состоялось еще и потому так быстро, не по-китайски быстро, потому что программа, вся наша большая программа межгосударственная была одобрена председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. И мы со своим давним другом Си Цзиньпином вчера много говорили о будущем. А будущее – это высокие технологии. И поэтому я хочу вас поздравить, что вы всегда будете в поле зрения председателя Китайской Народной Республики. Но и высказать сожаление, что быть в поле зрения, это значит под серьезным контролем лидера Китайской Народной Республики. Попытайтесь из этого извлечь выгоду, прежде всего, для Пекинского университета.
3: Совместные образовательные программы вузов Беларуси и Китая должны быть ориентированы на практику и приносить пользу народам двух стран. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной программы между ведущими вузами Беларуси и Китая, пишет Белта. Специальная программа была подписана в 2022 году между белорусским государственным и пекинскими университетами. Глава белорусского государства отметил, что это только первый шаг, и предложил расширить это сотрудничество. Заготовка кормов на Могилевщине идет с опережением графика. Как сообщили в облсельхозпроводе, на утро 30 июня трав первым укосом скошена на площади 180 тысяч гектаров, что составляет 102% от плана. Убрана трав от скошенного 95%. Также заготовлено 370 тысяч тонн кормовых единиц травяных кормов, что составляет 25% к заданию. И в завершение о спорте. Могилевский дзюдоист Егор Воропаев стал победителем этапа международной серии Гран-при в Китае. Спортсмен выступал в весовой категории до 90 килограммов. В предварительных схватках Воропаев прошел спортсмена из Азербайджана, представителя Поднебесной и Японии, а в полуфинале победил спортсмена из Кыргызстана. В поединке за золото Егор нанес поражение бразильцу. Всего участие в турнире приняли 500 дзюдоистов из 57 стран. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-западный. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 28. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.
5: Новости!
6: Слушай и поздравляю. Поздравляю и слушай.
7: Ученые говорят, что смена деятельности для мозга очень даже полезна, поэтому если вы уже ударно поработали до обеда, я предлагаю немножечко отвлечься, пообедать, а заодно желать приятного аппетита коллегам, поздравлять именинников и признаваться в своих чувствах любимым или нелюбимым. Главное, присоединяйтесь к программе «Привет в обед».
8: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Компания «Маготекс» – лидер продаж домашнего текстиля на маркетплейсах и надежный партнер создания уюта. «Маготекс» поздравляет с Днем независимости Республики Беларусь. Этот день напоминает нам о важности мира и согласия на родной земле. Пусть ваш дом будет полон тепла, гармонии, благополучия и счастья. С праздником!
6: Наши хиты!

что ж, самое время зачитывать первые ваши приветы, что я и делаю с огромным удовольствием. Привет Светлане Лескович, любимой мамочке, которая сейчас на даче отдыхает и, конечно, слушает радио Могилев. Мамуль, хорошего тебе денечка, сиди в тенечке. Вот такое пожелание от дочери Ольги. И, между прочим, правильное пожелание я тоже вам всем рекомендую настоятельно в тенечке сидеть. Сегодня под солнцем лучше не находиться. Дальше, огромный привет Машеньке от Макса. Удачи тебе на экзамене, ты самая умная, лучшая и красивая, у тебя все получится. Очень важные слова поддержки. Машуль, мы тоже будем держать за вас кулачки. Передаю привет моей любимой сестре Леночке. Улыбнись и не грусти, люблю тебя, родная, пишет Катерина. А еще у нас есть поздравление с днем рождения для хорошей подруги Наташи. Именно и Катя желает вам огромного счастья, здоровья, чтобы вашу семью обходили все невзгоды. Ну а мы с удовольствием присоединяемся, поздравляем именинницу, всех благ. Любви, счастья, красоты и здоровья пожелаем от души. Ну а всем остальным я тоже рекомендую присоединяться к нашей программе. Привет в обед. Присылайте ваши приветы, поздравления, признания, напоминания. Просто можно похвастаться тем, как, может быть, хорошо у вас проходит отпуск. И вообще, если есть какие-то важные слова, которые вы хотели бы кому-то адресовать, тоже обязательно пишите.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 28, плюс 33.
1: Наши хиты.

0: А тем временем продолжают поступать ваши сообщения. Есть у меня поздравления. Добрый день, Радио Могилев. Поздравьте, пожалуйста, нашу замечательную коллегу Виолетту Казачук с Днем экономиста. Желаем, чтобы в жизни не было просчетов и недочетов, чтобы процветание и достаток жили в твоем доме. Пусть в карьере сопутствует успех и удача. Бухгалтерия шоколадной фабрики «Белгопром» вас поздравляет, Виолетта. Я тоже поздравляю всех причастных к этому замечательному профессиональному празднику. Дальше приветик Татьянке и Владимиру. Хорошего настроения и улыбок побольше. Вот такое пожелание. Есть у нас привет от любящей жены Ольги для мужа Димки, который сейчас едет за рулем. Ольга вам желает всего самого наилучшего, зеленых светофоров и гладкой дороги. Всем автомобилистам пожелаю того же. А еще привет коллегам, которые смачно хрустят яблочками на перерыве. От того, кто работает. А между прочим, обеденный перерыв. Нужно обязательно его использовать, закинуть в себя полезные калории. Ну а потом уже с новыми силами приниматься за работу.
1: Привет в обед.
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

ничего плохого.

Я благодарен небу, я благодарен судьбе, что эту песню я посвящаю тебе. С тобой я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко, далеко. В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире. Я прошу тебя, будь со мной рядом. Ты моя любовь, ты все, что мне надо.

0: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай беспроводной моющий пылесос Dreamy H16 Steam мощностью в 25 тысяч паскаль и с функцией пара со скидкой 350 рублей за 2199 рублей. В подарок мяч чемпионата мира по футболу. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: всегда, этот час пролетает очень быстро и незаметно. У меня осталось еще одно поздравление, которое с удовольствием я зачитаю прямо сейчас. Добрый день, уважаемая Тина, и вам тоже здравствуйте. Это наша постоянная слушательница Валентина, которая пишет, что сегодня день рождения внученьки Дашеньки. Ей сегодня 11 лет. Мы поздравляем ее и желаем расти здоровой и счастливой, везучей и удачливой, активной и любознательной, целеустремленной и многоинтересующейся, такой же дружелюбной. Успехов ей в учебе, исполнения всех желаний в музыке, танцах и вообще по жизни. Мы очень сильно ее любим. Мы тоже с удовольствием поздравляем именинницу Дашу. Пожелаем ей всех благ и всего только самого наилучшего от души. Ну а дальше, друзья, лето продолжается. На душе солнечно, в эфире тоже тепло. И в следующем часе мы продолжим дарить вам исключительно позитив и делиться только хорошим. Поэтому оставайтесь с нами.
1: Радио Могилев.

0: В Могилеве 14 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с руководством Пекинского университета предложил углубить сотрудничество Минска и Пекина в сфере образования, передает Билта. Речь о практикоориентированном подходе к образованию зашла в контексте обсуждения совместной образовательной программы между ведущими вузами двух стран по специальности биотехнология. Таким образом, молодые специалисты, которые получили соответствующие знания в рамках совместной образовательной программы, будут трудоустроены в Беларуси. Вместе с тем, в их приглашении на работу были заинтересованы в том числе китайские и российские компании.
4: Я знаю, что и китайские компании готовы были принять на работу эти 25 человек. И особенно россияне в этом были кровно заинтересованы. Но у меня жестокое требование. Получив образование в вашем университете, ребята должны работать в Беларуси в тесном контакте с китайскими компаниями, что мы уже и сделали сегодня, и производить конкретные лекарства в данном случае для лечения раковых заболеваний в Беларуси. Председатель КНР согласился с такой логикой, отторжения не увидел.
3: Более 5600 зерноуборочных комбайнов готовы к уборочной кампании в Беларуси, сообщили Белта в пресс-службе Минсельхозпрода. Лидерами по уровню готовности зерноуборочных комбайнов являются Брестская и Гомельская области. В Могилевской области этот показатель составляет 66%. Активно ведется подготовка к уборочной зерноочистительно-сушильных комплексов. В республике функционируют 1703 таких комплекса, из них 83% полностью готовы к работе. Парк имеющейся техники позволяет провести уборочную кампанию

А потом сообщили ВВД Могилевского облсполкома. Во время патрулирования инспектора ДПС Сергей Цмыка и Антон Леваков заметили на тротуаре лежащего человека. У него внезапно начался приступ эпилепсии. Правоохранители действовали четко и быстро. Сразу же вызвали бригаду скорой помощи. До приезда медиков инспекторы находились возле пострадавшего. Перевернули его на бок, чтобы обеспечить свободное дыхание. И придерживали мужчину, чтобы во время судорог он не получил травмы. И в завершение на Могилевщине к празднику Александрия собирает друзей стартовал фотоконкурс «Купальская краса». Участницам предлагают показать красоту купальских традиций, родной природы и деревенского колорита. Конкурс пройдет в трех номинациях: атмосферное фото с купальскими венками, снимки от рудей традиционных продуктов, а также кадры с домашними животными и птицей. Победительница ждет фотовыставка на фестивале «Купали», где их работы украсят в большие выставочные холсты. Республиканский праздник «Купали» пройдет 11 июля в агрогородке Александрия. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью +17, +22, днем +28, +33. Сейчас в Могилеве +30.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью +17, +22, днем +28, +33.

0: хороша жизнь человека, если много в ней омега?
1: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
0: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Начало часа представляет Беларусьбанк.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Совместные образовательные программы вузов Беларуси и Китая должны быть ориентированы на практику и приносить пользу народам обеих стран. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии вручения диплома выпускникам первой совместной образовательной программы между ведущими вузами Беларуси и Китая в Пекинском университете, передает Билта. Нынешний выпуск белорусских специалистов, которые обучались в Пекине, стал первым в рамках совместной образовательной белорусско-китайской программы по специальности биотехнология. Соглашение о ней было подписано в 2022 году между Белорусским государственным и Пекинским университетами. Глава белорусского государства отметил, что это только первый шаг, и предложил расширить сотрудничество.
3: Мы хотели бы, чтобы это начало, положенное здесь, развивалось. В Беларуси хотели бы, чтобы эти программы были глубокими и всесторонними. Чтобы они, мы это вот также очень хотели бы, были практикоориентированы. В противном случае, зачем эти обучения, учеба и так далее, если это не будет в полной мере обращено на практику и не будет приносить пользу двум народам. Большая надежда на этих пятерых смелых, которые закончили два университета, один и второй ведущих университета, и тех 20 человек, которые к ним подключены в Беларуси. Всего 25 человек. Я хочу, чтобы родители понимали, что 25 человек – это самые продвинутые ребята в Беларуси, которые 4 года назад испытали неимоверный конкурс при поступлении в эти университеты на эту программу. И неважно, кто они. Сын президента или паренек обычной какой-то деревенской или городской школы, они имели равные возможности.
2: Механизированный отряд из сотрудников Могилевского областного управления МЧС сегодня отправился на помощь аграриям Осиповического и Глузского районов. Механизаторы будут задействованы в уборке урожая зерновых. Спасатели собрались из разных районов Могилевской области. Взяли отпуск и вместо отдыха решили поработать в полях. У всех разные должности и обязанности на службе, но теперь задача перед ними одна – качественно и в срок положить зерно в закрома. Как рассказал заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облсполкома Евгений Симоньков, в регионе предстоит убрать 320 тысяч гектаров зерновых культур. В этом сезоне акцент сделали на озимых зерновых. Их около 70%. Это связано с тем, что урожайность озимых намного выше. В связи с жарой в Беларуси все спецслужбы перешли на усиленный режим несения службы. Милиция, сотрудники ОСВОД, ГАИ проводят рейды на дорогах и у водоемов. За последние несколько дней в разы увеличилось количество утонувших. Госавтоинспекции предупреждают о возможных нештатных ситуациях на дорогах в связи с погодой. Высокие температуры притупляют внимание водителя и происходит больше мелких аварий и заторов. Также зачастую в таких условиях автомобилистам становится плохо за рулем. И в завершение, в Могилеве День независимости Беларуси будут праздновать 2 дня. Об этом сообщили в горосполкоме. В программе интерактивные локации, тематические культурные программы, специальные кинопоказы и многое другое. Основные мероприятия пройдут 3 июля. Так, в 10 утра состоится театрализованный митинг на Буническом поле. С 12 до 17 часов будет проходить концерт на площади Единства. В Комсомольском сквере развернется ярмарка ремесленников. Спортивно-развлекательный праздник будет проходить сразу в 3 точках по проспекту Витебскому, Димитрово и бульвару Непокоренных. В этом году вечер праздничный концерт, республиканская акция «Споем гимн вместе» и фейерверк пройдут на новом месте на площади у музея «Слава Могилевщины». Концерт начнется в 21:30, фейерверк в 23:00, а за 5 минут до него гимн. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 30.
4: Плюс 30. 30, плюс 33. Что же это за температуры такие? Вот знаете, я всегда рекомендую наслаждаться каждым мгновением жизни. Но как же хочется, чтобы поскорее наступила пятница. Пятница, когда нам обещают дожди, грозы и плюс 24 максимум. Не знаю, как вы, а я сегодня категорически не люблю ни погоду, ни природу, ни все слова с намеком на тепло. Поэтому очередное вам прохладное здравствуйте. На ближайший час у микрофона Тина Павлова.

0: что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: Наши хиты.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Компания Magatex – лидер продаж домашнего текстиля на маркетплейсах и надежный партнер создания уюта. Magatex поздравляет с Днем независимости Республики Беларусь. Этот день напоминает нам о важности мира и согласия на родной земле. Пусть ваш дом будет полон тепла, гармонии, благополучия и счастья. С праздником!
2: Радио Могилев.

0: Все мы прекрасно знаем, что в такую жару нужно обязательно соблюдать питьевой баланс и, конечно, пить как можно больше жидкости. Но важно понимать, что не все напитки могут справиться с этой проблемой. Некоторые, наоборот, могут усугубить ситуацию. Медики рекомендуют отказаться в летние жаркие дни от трех видов напитков. Ну, в первую очередь, естественно, стоит исключить все алкоголесодержащее. Как известно, алкоголь разрушающе действует на организм и не поможет справиться с жарой. Не нужно выбирать и напитки с кофеином. Многие, знаете, предпочитают холодный кофе со льдом, но в больших количествах такие угощения только приведут к обезвоживанию. И газировка, сладкие соки тоже, на первый взгляд, могут казаться освежающими, но на деле в них очень много сахара, который негативно будет отражаться на состоянии здоровья. Поэтому, друзья, выбираем чистую питьевую водичку или несладкий зеленый чай и не забываем про головные уборы на улице. Ну а тем, кто в помещении, я рекомендую настраиваться на лучшее, на прохладный кондиционеры на волну радио Могилев.
1: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман и ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 28, плюс 33. В четверг кратковременные дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы возможен град. При грозах сильные порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 29, плюс 34. С пятницы ослабление жары. Кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20, днем плюс 21, плюс 26. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
2: Наши хиты.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
3: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай беспроводной моющий пылесос Dreamy H16 Steam мощностью в 25 тысяч паскаль и с функцией пара со скидкой 350 рублей за 2199 рублей. В подарок мяч чемпионата мира по футболу. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: Радио «Могилев».

0: Ну что, друзья, мы уже практически на пороге того, что у многих совсем скоро будет завершаться рабочая часть этого вторника, и наступит время бежать домой. Я пожелаю хорошей дороги всем, включая и меня, потому что я как раз-таки именно по направлению к дому и собираюсь. Ну а тем, кто остается на своем посту, сообщаю, что совсем скоро меня сменит очаровательная Олеся Маскина, которая готова провести с вами этот чудесный летний вечер. У меня на сегодня все. С вами была Тина Павлова. Будьте здоровы и счастливы.
1: Яскравое свято лето 11 и 12 липеня Александрея збираюся аброу разом сустрець купалле. Вас чакають подворки белорусских и российских майстроу, сырный фестиваль смачные стравы национальной кухни, выставочный проект «Антология жаночей прыгажости». Выстава продаж белорусских брендов жаночего одения, выступление зорок эстрады Беларуси и России. Гала-концерт, молодежная дискотека и святочный фейерверк. Приезжайте святковать разом!

0: В Могилеве 16 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76. Новости.
3: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Совместные образовательные программы вузов Беларуси и Китая должны быть ориентированы на практику и приносить пользу народам обеих стран. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии вручения диплома выпускникам первой совместной образовательной программы между ведущими вузами Беларуси и Китая в Пекинском университете, передает Билта. Нынешний выпуск белорусских специалистов, которые обучались в Пекине, стал первым в рамках совместной образовательной белорусско-китайской программы по специальности биотехнология.
4: Хочу, чтобы вы понимали мой замысел. Китай – великая страна. Тот, кто первый раз в Китае, может быть, этого не заметит. Но я уже 17-й раз в Китайской Народной Республике. Я видел здесь многое. Это страна с полуторамиллиардным населением, но которая смогла в жесточайшей конкуренции просто на моих глазах за 35 лет сделать колоссальный рывок вперед. И делая ставку на Китайскую Народную Республику, основываясь на моей дружбе с тремя председателями Китайской Народной Республики, Цзян Цзимином, Ху Цзинтао, и сегодня особенно с моим другом Си Цзиньпином, мы договорились о совместной работе.
3: Первый форум регионов Беларуси и Китая состоится 1 июля в городе Ланчжоу, провинции Гэнсу. Об этом Белта сообщили организаторы. Организаторами этого масштабного мероприятия выступают Министерство иностранных дел Беларуси, Гродненский облсполком с белорусской стороны, Китайское народное общество дружбы за границей и народное правительство провинции Гэнсу с китайской стороны. Тема форума – объединение сил региона во имя совместного развития и процветания. Сегодня уже начали проходить бизнес-встречи и мероприятия. Форум собрал 270 участников из 23 регионов Китая и представителей всех областей Беларуси и Минска. На полях форума планируется подписание около 40 двусторонних документов в сфере инвестиций, торговли, межрегионального, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. Кировские смаженки, гастролавки. Как Белкапсоюз развивает объекты общепита, рассказал первый заместитель председателя правления Белкапсоюза Виктор Королев, передает Билта. Один из брендов кооперации кафе «Смаженка» в Кировске. Здесь ежедневно выпекают более 4000 аппетитных булочек с различными начинками. Второй объект уже работает в Бобруйске, а до конца года там откроется третий. Также в Минске в Первом национальном торговом доме работает торговая точка «Лепим сами» Белкапсоюза. Один из новых подходов – переформатирование отделов кулинарии в гастролавке. Всего на сегодня работает 75 таких объектов. В период уборочной посевной кампании Белкапсоюз обеспечивает питание работников сельхозорганизации. Также организации принимают участие в выездной торговле, в том числе при проведении праздника Купалии в Александрии и Славянского базара в Витебске. И в завершение передвижной пункт раздачи питьевой воды начал курсировать в Могилеве. Волонтеры Красного Креста раздают воду, информационные листовки, рассказывают, как нужно вести себя в такую жаркую погоду, чтобы минимизировать последствия. В планах областной организации проводить мастер-классы по первой помощи на водоемах, на пляжах и зонах отдыха у воды. Первый такой мастер-класс пройдет завтра на Святом озере. Такая же работа будет проводиться в Бобруйске и в районах области. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 30.
5: Ну что, дорогие, 16.04 в нашей любимой стране. Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной, когда мои друзья со мной. Именно с таких слов хочется начать очередной час на радио Могилев. А за окном, как сказала только что Татьяна Кутневич, плюс 30. Наверняка многие уже привыкли к этой цифре, ну а многие думают, ну когда же дождь? В пятницу. В пятницу, надеемся, что он нас не подведет. Ну ладно, в любом случае, нас объединяет радио Могилев, и это прекрасно. А с этой минуты у микрофона Олеся Маскина. Всем доброго дня, да, жаркого, но тем не менее, потому что лето, дорогие, вот и радуемся.

рождения одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Компания «Маготекс» – лидер продаж домашнего текстиля на маркетплейсах и надежный партнер создания уюта. «Маготекс» поздравляет с Днем независимости Республики Беларусь. Этот день напоминает нам о важности мира и согласия на родной земле. Пусть ваш дом будет полон тепла, гармонии, благополучия и счастья. С праздником! Могилев Зеленстрой приглашает рабочих зеленого строительства. Дворники. График 2 через 2. Заработная плата 1300-1400. Телефон 8022 70 75 41.

сотню лет, если обращать внимание на какие-то маленькие знаки Вселенной, то можно заметить все больше и больше. Главное — рассмотреть их и довериться. Вот такие маленькие подсказки могут показать, что вы на правильном пути. Я же подскажу, что нас ждет в ближайшем будущем. Леша Свика, Эва Макс, сотника The Colors. В ближайшее время, а прямо сейчас, Lock Dog, Лилая, с долгожданной грозой.

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 28, плюс 33.
1: Наши хиты.

0: Давай безлимитный гейминг.
1: Давай. Шеринг.
0: Чатинг.
1: Стриминг.
0: Скроллинг.
1: Киссинг.
0: Лавинг.
2: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. А теперь по сути о том,

0: на встрече с руководством Пекинского университета. По словам главы государства, с такой логикой согласился и председатель КНР Си Цзиньпин, который одобрил совместную образовательную программу. Молодые специалисты, которые получили соответствующие знания в рамках совместной образовательной программы, будут трудоустроены в Беларуси.
1: Вы знаете, наше сотрудничество состоялось еще и потому так быстро, не по-китайски быстро, потому что программа вся наша, большая программа межгосударственная, была одобрена председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. И мы со своим давним другом Си Цзиньпином вчера много говорили о будущем. А будущее – это высокие технологии. И поэтому я хочу вас поздравить, что вы всегда будете в поле зрения председателя Китайской Народной Республики. Но и высказать сожаление, что быть в поле зрения – это значит под серьезным контролем лидера Китайской Народной Республики. Попытайтесь из этого извлечь выгоду, прежде всего, для Пекинского университета.
0: Визит нашего президента в Поднебесную стал 17-м за всю историю, пишет Ньюсбай. Это говорит о многом, но формат переговоров говорит о еще большем. После официальной встречи было долгое общение за традиционным семейным обедом. Это выходит за рамки дипломатического протокола и считается особым знаком личного доверия между лидерами двух государств. И, как рассказал журналистам первый вице-премьер Беларуси Николай Снапков, такого формата у других стран нет. И Беларусь этим гордится и относится к этому очень трепетно. Чтобы понять, почему это важно, нужно вспомнить, с чего все начиналось. Первый визит Александра Лукашенко в Китай состоялся в январе 1995-го. То есть, по сути, в самом начале президентства. А в качестве депутата парламента он побывал там еще раньше. Увидел весь потенциал и понял, что с Поднебесной нужно плотно работать. За доверительными политическими отношениями следом идет экономика. В прошлом году взаимная торговля поставила рекорд и вплотную приблизилась к отметке 9 миллиардов долларов, пишет Ньюсбай. Хорошая динамика наблюдается и с начала 2026-го. Почти 4 миллиарда в валюте. Что важно, уверенно себя чувствует белорусский экспорт. Вообще каждый десятый экспортный товар из Беларуси отправляется именно в Китай. Пока белорусская экономика уверенно смотрит на восток, выстраивая мосты и открывая новые горизонты, на западных границах не все настроены на сотрудничество. Яркий пример – Литва, от которой в последнее время не знаешь, чего ждать. Минобороны Литвы выступила с заявлением, в котором утверждает, что никакой подготовки нападения России на Прибалтику не наблюдается. Вильнюсские генералы считают, что сообщения на этот счет в зарубежной прессе сеют панику и являются элементом гибридной войны. Кроме того, Минобороны считают, что нападения не будет, но стране грозят диверсии и вторжение дронов. Только непонятно, откуда они прилетят. А экстремальная жара в Европе спровоцировала рост цен на электроэнергию, сообщает Белта. Кондиционеры работают на полную мощность во всех зданиях, от квартир до заводских цехов. Спрос на электричество зашкаливает, рынки перегружены, а местами возникла нехватка энергии. Погода все чаще становится экономическим фактором. Запад платит за жару, а мы просто работаем, и каждый делает свое дело, чтобы погода не стала проблемой для людей. В Беларуси в связи с жарой активизировались все службы, от профсоюзов и Красного Креста до ГАИ и освода. Все нацелены на то, чтобы обеспечить комфортные условия для работы и отдыха белорусов и не допустить негативных последствий. По сути, это и есть главное отличие нашей страны. Мы не ждем кризиса, а заранее мобилизуем все ресурсы. Мы выбираем надежных партнеров и выстраиваем систему, работающую на опережение. Такой вектор помогает нам не только переживать погодные катаклизмы, а сохранять стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
2: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.
3: Радио Могилев. Твои хиты, твоя волна.

0: 16:52 показывает студийное. Пришло время уступить микрофон Рустаму Османову. Встречайте его в начале следующего часа. Узнаем, какие треки удостоились быть сегодня в чарт по двери. Честно говоря, я даже сама не в курсе, что он приготовил, но обещает удивить. Олеся Маскина меня зовут. Не прощаюсь с вами. Услышимся после 18:00.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Могилеве 17 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Белорусские специалисты будут работать в Беларуси, хотя в них были заинтересованы, например, российские и китайские компании. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии вручения диплома выпускникам первой совместной образовательной программы между ведущими вузами Беларуси и Китая в Пекинском университете, передает Белта. Это уникальные ребята, которых готовы заполучить не только в Беларуси. Их уже позвали за большие деньги работать в Китае, России и крупных государствах. Уверен, и на Западе, сказал глава государства.
4: Но мое условие жесточайшее. Мы делали все, я в том числе, чтобы вы обучались здесь для Беларуси. Поскольку наука вещь интернациональная, она не может принадлежать какому-то одному народу и быть изолированной. Мы готовы с территории Беларуси работать прежде всего на благополучие китайского народа и всех тех, кто с нами захочет сотрудничать. Поэтому, ребята, я обращаюсь к вам уже как президент. Вы должны знать, что вы наши, вы белорусы. И вы должны сделать максимум для развития Беларуси. Сделать так, чтобы мы, ну, если и будем завидовать китайскому государству в его развитии, то совсем немного. Мы должны научиться делать сами все. Мы многое умеем. У нас есть база для вашей работы. И вы знаете, где вы будете работать. И вы знаете, что вы всегда будете поддержаны на самом высоком уровне. Поэтому творите, созидайте. Перед вами открывается великое будущее.
3: Мирное небо, безопасность на улицах, достойная работа и качество жизни в любой точке Беларуси. На это направление направлена законотворческая деятельность. В Палате представителей подвели итоги третьей сессии. Всего было принято 78 законов, передает Ньюсбай. В центре внимания депутатов ряд важных документов. В частности, в первом чтении принят законопроект об аквакультуре. Документом вводится новое понятие «сфера общественных отношений», связанное с разведением и выращиванием рыбы в искусственных условиях. Также в первом чтении принят законопроект по вопросу мелиорации земель. Предполагается введение административной ответственности за невыполнение таких территорий в сельхозоборот в установленные законодательством сроки. В ходе первого официального визита в Могилевскую область посол Индии в Беларуси Ашок Кумар высоко оценил уже сложившиеся деловые связи, но акцентировал внимание на необходимость развития новых горизонтов сотрудничества. Особое внимание во время встречи было уделено сотрудничеству в агропромышленном секторе. Посол подтвердил свое намерение посетить молочное производство региона и отметил, что животноводство – одна из ключевых отраслей сельского хозяйства Индии. Взаимодействие в молочной сфере возможно не только в формате купли-продажи или импорта экспортных операций. Крайне важен обмен знаниями и опытом, подчеркнул дипломат. В Беларуси молочная промышленность централизованная, находится под эгидой государства. В Индии же действует иная система – молочные кооперативы. И в завершение, в Могилеве День независимости Беларуси будут праздновать два дня. Об этом сообщили в горосполкоме. В программе интерактивные локации, тематические культурные программы, специальные кинопоказы и многое другое. Основные мероприятия пройдут 3 июля. Так, в 10 утра состоится театрализованный митинг на Буническом поле. С 12 до 17 часов будет проходить концерт на площади Единства. В Комсомольском сквере развернется ярмарка ремесленников. Спортивно-развлекательный праздник будет проходить сразу в трех точках по проспекту Витебскому, Димитрово и бульвару Непокоренных. В этом году вечерний праздничный концерт, республиканская акция «Споем гимна вместе» и фейерверк

пройдут на новом месте, на площадке у музея Славы Могилевщины. Концерт начнется в 21:30, фейерверк в 23:00, а за 5 минут до него гимн. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью +17, +22, днем +28, +33. Сейчас в Могилеве +30.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя, пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 35 29 689 77 78.
4: Наши хиты.

Это программа «Чарт подбери» на радио Могилев, и я, Рустам Османов. Давненько не слышались мои музыкальные. Кстати, такое случается и относительно некоторых хитов. Вот я так же, как и вы, раньше слушал радио, и не только. Сколько всякого разного наслушался. Что-то из этого нравилось народным массам, а что-то и лично только моей персоне. В любом случае, время идет.

0: я и забыл, что такой трек когда-то играл вообще. Я посидел, прикинул, не сделать ли мне подборочку таких, которых давно не слышал. Вот сейчас и послушаю, а вы вместе со мной чарт подбери. Поехали!
1: Чарт подбери!
0: Интересненько, хитовый статус получают некоторые коллективы. Выдадут какой-нибудь трек, который, если не колбасит всех, то у многих на слуху. А никто даже не интересуется, что это за трек и кто его исполняет. Но сейчас мы узнаем, кто выпустил собак. Все нормально, это название трека, если что. Багаме.

За этот собачий лай «Багамены» получили премию Грэмми в номинации «Лучшая танцевальная запись» в 2001 году. Ну а прицепом к этому достижению и возможность звучать на каждом углу. Однако это дела давно минувших дней. И если самим вам не захочется еще раз этот трек нечаянно услышать, никто вам этой возможности не предоставит. Ну если только я, чёрт подбери. Ну а вопрос, кто и главное, зачем выпустил собак, остается открытым. Водятся ли в Дании аллигаторы? Не спешите отрицательно отвечать на вопрос, один все же есть. Правда, сейчас он себе уже местечко в Швеции оборудовал, но сам-то датчанин иранского происхождения. И это диджей, который выбрал себе псевдоним из крокодильей кожи. А еще он выпустил когда-то трек, который неплохо, как сейчас сказали бы, завирусился среди любителей экстремальных танцев. Ну, как завирусился, так и пропал. Но теперь я о нем вспомнил. А сейчас послушаем. Диджей Alligator, Human Beatbox.

0: Strawberry.
1: Вообще, как утверждают источники из мировой паутины, диджей Alligator стал известным благодаря другому своему треку, который строился не на битбоксе, а скорее на свисте. Но этот яркой вспышкой пронесся в музыкальном пространстве, заставляя тех, кто его слышал, пыкая и мыкая губами, издать похожие на битбокс из трека звуки. Те, кто, может, пытался когда-то, но уже забыл и о своих попытках, и об этом треке, я вот напомнил. Можете тряхнуть стариной, черт подбери. Выражаясь словами одного киноперсонажа, я не слышал эту песню с тех пор, как она была хитом. Но когда она была хитом, я слышал ее миллион триллионов раз. Ну, может, я немного преувеличиваю насчет хитовости, но послушать ее пришлось. А потом она пропала. Но ничего, сейчас исправим. Шаги, бомба.

хвастовство перед представительницами противоположного пола своими техническими характеристиками любовника в стиле регги помогли Шаги также взять в свое время премию Грэмми. А если вы уже подзабыли о существовании трека, то, надеюсь, я вам память освежил, «Чарт подбери». Как можно одну и ту же песню и слышать, и давно не слышать? Ну, тут все просто. Если это разные интерпретации песни. Gorillaz когда-то выпустили свой хит «Клинт Иствуд», но у него еще есть рефикс, настолько удачный, что он выходил вместе с оригиналом в дебютном альбоме Gorillaz бонусным треком. Gorillaz, «Клинт Иствуд».

Правильнее называть эту версию «Gorillaz Clint Eastwood» в скобочках «Ed Case Refix». К созданию диджеем Эдом Кейсом разудалой версии хита был привлечен еще один диджей Свити Айри. И вдвоем они такого накрутили, что по сути сделали из одного хита сразу два. Я даже не мог догнать, который оригинальнее. И в какой-то момент мне показалось, что я перепутал треки. Может, мне что-то приснилось, и я на самом деле слышал что-то другое. А нет, ничего мне не приснилось. Действительно, Клинтов и Иствудов от Gorillaz несколько. Просто я давно их не слышал, черт подбери. К сожалению, ни одна композиция не застрахована от потери в музыкальном потоке и пропажи из поля слуха. Даже если это песня легендарного коллектива, перепетая другим очень популярным коллективом спустя много лет. Так и получилось с хитом группы Queen, спетым другим британским квинтетом «Five, We Will Rock You».

0: ведь и хорошо, что вспомнили снова этот хит. А то же опять может куда-нибудь закатиться и пропасть вместе с группой Five. Впрочем, самой группе это пока вряд ли грозит. Она продолжает на сцене песни петь, танцы танцевать в полном, пусть и не таком молодом составе. Ну а оригинальному треку тоже дали в начале 2000-х вторую жизнь. А свою версию Five даже с представителями самой группы Queen исполняли. «Такое захочешь, не забудешь, чарт подбери». А мы не забываем, что время не резиновое, поэтому все наши песенки на сегодня спеты. Куда это подевались некоторые хитовые треки, разбирался сегодня с вами я, Рустам Османов. Слушайте музыку, особенно если давно ее не слышали, чарт подбери. Пока.
1: Чарт подбери!
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 28, плюс 33.
3: Наши хиты.

Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на радиоплеер.бай.

0: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Татьяна Кудневича. Здравствуйте. Для Беларуси крайне важен опыт Китая в производстве лекарств и вакцин. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с руководством Пекинского университета, передает Белта. На встрече обсуждалась совместная образовательная белорусско-китайская программа между ведущими вузами двух стран по специальности биотехнология. Александр Лукашенко отметил, что студенты, которые обучались в рамках этой программы, должны создавать конкретное предприятие и производить в Беларуси соответствующий продукт на основании китайских технологий, прежде всего фармакологии. Он обратил внимание, что эти молодые специалисты будут трудоустроены в Беларуси. Вместе с тем, в их приглашении на работу были заинтересованы в том числе китайские и российские компании. В последнее время отмечается существенное увеличение числа преступлений, связанных с несанкционированным доступом к учетным записям белорусских пользователей Telegram. Об этом сообщили Белта в Управлении взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры. Пользователю направляется фишинговая ссылка якобы о необходимости обновления аккаунта, проверки соответствия учетной записи, избежания блокировки, либо же ему предлагают участие в различного рода голосованиях и опросах. Как правило, в последующем потерпевшему предлагают ввести номер телефона, код, либо другие авторизационные данные, за получение в которое злоумышленники подключаются к аккаунту, рассказали в управлении. И если не своевременно обнаружить несанкционированный доступ, владелец может быть лишен доступа к аккаунту. Передвижной пункт раздачи питьевой воды начал курсировать в Могилеве. Реагирование на кризисные и чрезвычайные ситуации – это одно из стратегических направлений деятельности Белорусского Красного Креста. Ежегодно организация проводит акцию «Жара», если температура воздуха поднимается выше 28 градусов. В этот жаркий период волонтеры Красного Креста проводят ряд мероприятий, направленных на то, чтобы минимизировать последствия аномально высоких температур на здоровье жителей области. Так, в Могилеве сегодня начал работать передвижной пункт раздачи питьевой воды, рассказал председатель Могилевской областной организации Белорусского Красного Креста Андрей Мартановский.
4: Мы раздаем воду, информируем население, раздаем листовки, рассказываем о том, как нужно себя вести для того, чтобы обезопасить свое здоровье. Передвижной пункт курсирует в тех местах, где люди длительно находятся на улице под открытым небом, где нет возможности приобрести водички, чтобы попить, вблизи водоемов, зоны отдыха, в городе, на остановочных пунктах, местах скопления людей, где работают люди на благоустройстве города, ну и в других местах, где нужна наша помощь.
3: И в завершение, в Могилеве определили лучшего водителя МЧС области, сообщили ведомстве. Участники соревновались в мастерстве управления пожарной автоцистерной и работе в команде. По результатам проверки знаний, правил дорожного движения и навыков управления пожарной автоцистерной, первое место занял водитель пожарной части номер 1 Быковского РЧС Виталий Пантелеев. На втором месте старший водитель пожарной части номер 1 Бобруйского РЧС Александр Акулич. Замкнул тройку лидеров водитель пожарной части номер 2 Могилевского РЧС Александр Прудников. Каковы основные события к этому часу? Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер в переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 29.
5: Ну что, дорогие, 8.04 на студийных, вечер только начинается, и уже можно расслабиться, трудовой день для многих закончился. Все, наконец-то разъехались, поэтому и на дорогах, и в жизни должно стать чуточку полегче. Ну а я, в свою очередь, постараюсь скрасить ваш вечер, конечно, хитами. Олеся Маскина у микрофона, всем доброго летнего вечера. Возможно, кто-то бы хотел с дождем, а нет, наслаждаемся солнечной погодой.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.
2: Чихуахуа. Чихуахуа. Чихуахуа.

0: Чихуахуа. Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: внутри.
1: Прям сейчас танцуем с Ханной. И знаете, при любом раскладе лучше танцевать. Даже если жарко, даже если холодно, даже если страшно или одиноко. А потому что танец — это не про обстоятельства, это про то, что мы есть. Да и вообще, знаете, танец — это как универсальный ответ на жизненные обстоятельства. А жара — как одно из испытаний. И я надеюсь, что мы с ним справимся. Ну а прямо сейчас танцевать будем со Шафтом. Свой композиция называется.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер в переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 28, плюс 33.
1: Наши хиты.

0: гуляний и искренних эмоций. День независимости Беларуси совсем скоро будем отмечать, а в Могилеве он будет отмечаться целых 2 дня. Основные мероприятия пройдут 3 июля. В 10 утра состоится театрализованный митинг на Буйническом поле. С 12 до 17 часов будет проходить концерт на площади Единства. В Комсомольском сквере развернется ярмарка ремесленников. Вот уж где можно будет посмотреть, а может быть и приобрести красоту невероятную. Спортивно-развлекательный праздник будет проходить сразу в 3 точках по проспекту Витебскому, Димитрова и бульвару Непокоренных. Ну и в этом году вечерний праздничный концерт, республиканская акция «Споем гимн вместе» и фейерверк пройдут на новом месте на площади у музея славы Могилевщины. А концерт начнется в 21:30. Ну и, конечно, куда ж без фейерверка в 23:00. А за 5 минут до него мы споем все вместе гимн. Вот такая насыщенная 2-дневная программа. Мне кажется, не оставит равнодушным ни одного могилевчанина и, конечно же, гостей нашего города. Ну что, если что, встречаемся 3-4 июля. Ну, где-нибудь и с кем-нибудь обязательно пересечемся.
1: Новинка на радио Могилев.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: В Могилеве 19 часов.
1: Начало часа представляет Беларусьбанк.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с руководством Пекинского университета предложил углубить сотрудничество Минска и Пекина в сфере образования, передает Билта. Речь зашла в контексте обсуждения современной образовательной программы между ведущими вузами двух стран по специальности биотехнология. В этой связи Александр Лукашенко отметил, что студенты, которые обучались в рамках этой программы, должны создавать конкретные предприятия и производить в Беларуси продукты на основании китайских технологий. Заместитель министра иностранных дел Игорь Секретов в интервью телеканалу RT English высказался об угрозах украинской стороны в адрес Беларуси, сообщает Белта. Эти бравурные заявления Зеленского направлены, вероятно, на повышение его популярности, которая падает среди населения и военнослужащих. И эти высказывания, как мы знаем, были в основном отозваны, отметил заместитель главы белорусского внешнеполитического ведомства. Он подчеркнул, что Беларусь следит за ситуацией на границе с Украиной и не видит намерений или активных военных приготовлений, которые могли бы свидетельствовать о потенциальной экспансии или нападении на нашу страну. Участники марафона памяти на радио Могилев продолжают рассказывать живые истории мужества. Работники Могилевского областного суда реализуют проект под названием «Имена Победы в истории правосудия». Одно из таких имен – Нина Рудько, которая работала судьей Бобруйского суда с 1948 по 1972 годы. А до того, как пришла в систему правосудия, на ее долю выпало немало испытаний военного лихолетия. Нина рано осталась сиротой. После окончания школы поступила в Минский юридический институт и проучилась там 2 года. Планы девушки нарушила война, рассказывает помощник председателя Могилевского областного суда Инна Дроздова.
4: Уже на 5-й день она надела военную форму и прошла военный путь вплоть до победы. Служила санитаром в санитарной дружине. Очень много жизней она спасла. Спасала не только солдат, но и оружие тоже, что было тоже немаловажно в то время. Орден Отечественной войны 2-й степени, 2 ордена Красной Звезды, медали за отвагу, за боевые заслуги и за оборону Сталинграда. Я думаю, что уже этими наградами показано, какой достойный путь прошла Нина Герасимовна в годы войны. При разговоре с дочкой я спросила ее: скажите, а что мама вам, какой наказ главный давала? И ответ был очень прост и короток: храни честь и совесть.
3: И в завершение. Более 200 мастеров из Беларуси и России представят свои работы на выставке-ярмарке под покровом Купальской Берогини. Во время праздника Купали Александрия собирает друзей. Площадка объединит мастеров из всех регионов Беларуси, Минска и около 30 регионов России. Впервые участие в ярмарке примут представители Кемеровской, Курганской, Ульяновской, Ростовской области, а также Республики Чувашия. Гостей ждут серебряные украшения дагестанских ювелиров, оренбургские пуховые платки, традиционная вышивка, роспись по дереву и керамике, авторские куклы, изделия из рыбьей кожи, эксклюзивные украшения из натуральной кожи и камня. Республиканский праздник Купали состоится 11 июля в агрогородке Александрия Шкловского района. Начало в 11 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 29. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает: будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.

0: более чем 10 лет. Эпоха тихой, трогательной любви закончилась. Кортни Кокс, звезда друзей, и Джонни Макдейд, музыкант Snow Patrol, решили идти разными путями. Их роман начался в 2013 году. Они даже обручились, но в 2015 году помолвку расторгли. Впоследствии снова нашли путь друг к другу, но без повторных предложений. Ну что, и в этой паре любовь тихо и красиво закончилась. Или звезды просто решили, что пора открывать новые горизонты. Кто знает, может, кто-то из них скоро будет рассказывать о новых романах или о том, как сильно скучает по прошлому. Беременную Элизабет Олсен заметили на прогулке в Лос-Анджелесе. 37-летняя звезда в минувшее воскресенье отправилась погулять с подругой, продемонстрировав округлившийся живот. Напомню, что в этом месяце стало известно о беременности Элизабет. Это будет первый ребенок актрисы и ее мужа-музыканта Робби Арнетта. 34-летний участник группы Мила Грин и его возлюбленная обручились в июле 2019 года. После 3 лет отношений и в том же году тайно поженились. Пара предпочитает держать свою личную жизнь подальше от посторонних глаз. Ну и правильно. Неожиданный поворот. Том Харди записывает рэп-альбом под сценическим псевдонимом Фрэнки Пулитцер. К удивлению всех, в августе выйдет дебютный рэп-альбом Тома Харди. Он сотрудничает с коллективом XaFace и уже давно увлекается хип-хопом. В 15 лет он подписал первый контракт, правда, треков до сей поры не выпускал. А сейчас он идет по стопам рэп-икон, причем под псевдонимом, звучащим как из голливудских боевиков. А что вы думаете, актер — это только банданы и плащи? Нет, у него есть еще и рэп-талант. И он решил удивить всех. На этом все. С вами была Олеся Маскина. До скорого. Подслушано.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены. Наши хиты.

0: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509 99 99.
1: МТ-банк.

19.25 на студийных, а это говорит о том, что у многих рабочий день позади, а вот начало отличного вечера впереди, с чем вас, собственно, и поздравляю. Как всегда, поддержу и тех, кто уже закрыл офисную дверь, и тех, кто еще трудится, всем, кто у руля, тем вообще, ребята, отдельно привет, держитесь. Понимаю, как вам жарко, и тем не менее, вы трудитесь, вы молодцы. Оставайтесь на любимой волне радио Могилев, и поверьте, рабочие моменты будут гораздо.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 28, плюс 33.
1: Наши хиты.

0: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

Лето внутри, лето снаружи, и это потрясающе, потому что впереди не просто дни, а, друзья мои, целая жизнь, упакованная в солнечные лучи, вечерние прогулки и вкус. Вот только что съела мороженое, признаюсь. Вкус мороженого, это тоже здорово, когда его летом можно есть и не бояться, простудишься или нет. И да, лето — это единственное время года, когда даже дождь кажется благословением, чего так многие просят сегодня, а нет уж, потерпите, потерпите до пятницы. Вот так скажу я вам. А у нас будет еще тьма рассветов, которые хочется встречать не в постели, а как минимум чашкой кофе и на балконе посидеть. Конечно же, море возможностей, шашлыки, поездки к водоему, разговор до утра. Ну, особенно у тех, у кого отпуск. Вот так-то. Вот знаете, хочется просто, чтобы мы все обязательно успели. Что мы успеем послушать до конца часа? Елена Товстик, Анивар, Натали Имбруглия, Килл и Асия, кстати, с новинкой будут о любви. Ну, а прямо сейчас послушаем Мирка.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Беларусь Александр Лукашенко на встрече с руководством Пекинского университета предложил углубить сотрудничество Минска и Пекина в сфере образования, передает Билта. Речь о практикоориентированном подходе к образованию зашла в контексте обсуждения совместной образовательной программы между ведущими вузами двух стран по специальности биотехнология. Таким образом, молодые специалисты, которые получили соответствующие знания в рамках совместной образовательной программы, будут трудоустроены в Беларуси. Вместе с тем, в их приглашении на работу были заинтересованы в том числе китайские и российские компании.
1: Я знаю, что и китайские компании готовы были принять на работу эти 25 человек. И особенно россияне в этом были кровно заинтересованы. Но у меня жестокое требование. Получив образование в вашем университете, ребята должны работать в Беларуси в тесном контакте с китайскими компаниями, что мы уже и сделали сегодня, и производить конкретные лекарства в данном случае для лечения раковых заболеваний в Беларуси. Председатель КНР согласился с такой логикой, отторжения не увидел.
0: Все участники команды Беларуси на международной научной и физической олимпиаде, которая проходила в России, завоевали медали. О высоком результате наших школьников сообщили Белта в Министерстве образования. В копилке нашей команды 3 серебряные и 2 бронзовые медали. В командном зачете белорусская дружина заняла 3-е место. А в этом году олимпиада прошла в дистанционном формате, который обеспечил равные условия для всех стран и позволил сосредоточиться на интеллектуальной составляющей турнира. В олимпиаде участвовали более 150 школьников из 28 стран мира. Коррупция – условия, которые могут ей способствовать, выявление и пресечение коррупционных преступлений, правонарушений, профилактика их совершения в центре внимания прокуратуры Могилевского района. Проверки исполнения законодательства о борьбе с коррупцией проводят на постоянной основе, рассказал помощник прокурора Могилевского района Никита Морозов.
2: Коррупция является одной из серьезных проблем, которая существует в обществе. Она ущемляет права и интересы граждан, подрывает их доверие к органам власти, дестабилизирует экономику и является одним из источников угроз национальной безопасности. Наиболее распространенным правонарушением, создающим условия для коррупции, относится нарушение законодательства о закупках товаров, работ, услуг, выражающиеся в нарушении правил описания предмета закупки, непредъявлении дополнительных требований к участникам процедур, неразмещении сведений о результатах проведенных закупок на электронной торговой площадке.
0: И в завершение, в Могилеве День независимости Беларуси будут праздновать 2 дня. Об этом сообщили в горосполкоме. В программе интерактивные локации, тематические культурные программы, специальные кинопоказы и многое другое. Основные мероприятия пройдут 3 июля, а так в 10 утра состоится театрализованный митинг на Буническом поле. С 12 до 17 часов будет проходить концерт на площади Единства. В Комсомольском сквере развернется ярмарка ремесленников. Спортивно-развлекательный праздник будет проходить сразу в 3 точках по проспекту Витебскому, Димитрова и бульвару Непокоренных. В этом году вечерний праздничный концерт, республиканская акция «Споем гимн вместе» и фейерверк пройдут на новом месте, на площади у Музея славы Могилевщины. Концерт начнется в 21:30, фейерверк в 23:00, а за 5 минут до него все вместе споем гимн. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 27.
3: Ой, знаете, просто лето, просто вечер. Кстати, всем неспешного, приятного. А те, кто за рулем, ребят, вам огромный привет. Спасибо, что пишете. Хочется, чтобы вам всегда горел зеленый свет. Я думаю, что так и будет. Ну что ж, по-прежнему у микрофона Олеся Маскина. Еще час проведем вместе. Всем пламенный салют.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: И Мара, кстати, нашла одно полезное открытие от ученых. Как выяснилось, младенцы быстрее засыпают под веселую и ритмичную музыку. Специалисты, естественно, провели ряд экспериментов. Деток укладывали сначала в тишине, а затем под медленную и веселую музыку и проследили, как быстро они засыпали. В итоге выяснилось, что под музыку дети засыпают быстрее, чем в тишине, и даже чаще закрывают глаза. Но самый лучший результат фиксировался, когда играла не медленная музыка, а веселая композиция. Кроме того, ученые намерены продолжать изучать, как музыка влияет на детей и их реакцию. Да положительно влияет, что тут еще изучать и думать. Так что, молодые родители, знаете, если ребенок капризничает, то хитов ему веселых включите, и все, дело в шляпе. Мне интересно, а работает ли это со взрослыми?
1: Лето звучит.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 28, плюс 33. В четверг кратковременные дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы возможен град. При грозах сильные порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 29, плюс 34. С пятницы ослабление жары. Кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20, днем плюс 21, плюс 26. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радио Могилев.

0: 20:48 на студийных. Отличный вечер продолжается, и можно забыть уже давно о работе и побольше провести времени со своими близкими, чтобы потом не жалеть о тех редких моментах, которых могло быть гораздо больше. Хотя на самом деле все эти желания должны быть внутри нас. Вот давайте излучать их как солнце. Именно эти чувства помогут построить прекрасные отношения. В общем, любите не только себя. Ну что ж, дорогие, пришло время прощаться. Олеся Маскина была в вашей компании. Всем отличного продолжения вечера. Счастливо и пока-пока.
1: Новинка на радио Могилев.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Совместные образовательные программы вузов Беларуси и Китая должны быть ориентированы на практику и приносить пользу народам обеих стран. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной программы между ведущими вузами Беларуси и Китая в Пекинском университете, передает БИЛТА. Нынешний выпуск белорусских специалистов, которые обучались в Пекине, стал первым в рамках совместной образовательной белорусско-китайской программы по специальности биотехнология.
1: Я хочу, чтобы вы понимали мой замысел. Китай – великая страна. Тот, кто первый раз в Китае, может быть, этого не заметит. Но я уже 17-й раз в Китайской Народной Республике. Я видел здесь многое. Это страна с 1,5-миллиардным населением, но которая смогла в жесточайшей конкуренции просто на моих глазах за 35 лет сделать колоссальный рывок вперед. И делая ставку на Китайскую Народную Республику, основываясь на моей дружбе с тремя председателями Китайской Народной Республики, Цзэн Цзэмином, Ху Цзинтао, и сегодня особенно с моим другом Си Цзиньпином, мы договорились о совместной работе.
0: Первый форум регионов Беларуси и Китая состоится 1 июля в городе Ланчжоу, провинции Генсу. Об этом БИЛТА сообщили организаторы. Организаторами этого масштабного мероприятия выступают Министерство иностранных дел Беларуси, Гродненский облсполком с белорусской стороны, Китайское народное общество дружбы за границей и народное правительство провинции Генсу с китайской стороны. Тема форума – объединение сил региона во имя совместного развития и процветания. Сегодня уже начали проходить бизнес-встречи и мероприятия. Форум собрал 270 участников из 23 регионов Китая, представителей всех областей Беларуси и Минска. На полях форума планируется подписание около 40 двусторонних документов в сфере инвестиций, торговли, межрегионального, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. Память о подвигах обыкновенных людей, которые встали на защиту Родины в годы Великой Отечественной войны, бережно сохраняют наследники Победы. Принимая участие в радиомарафоне «Живые истории мужества», заведующая сектором бухгалтерского учета и отчетности Могилевской областной нотариальной палаты Елена Жукова рассказала о своем дедушке. Когда началась война, Алексею Макаровичу Орлову было всего 14 лет. Отучился в медицинской школе на фельдшера. А как только ему исполнилось 17 лет, парня призвали служить на Дальний Восток, рассказывает Елена Жукова.
2: Окончание Второй мировой войны дедушка встретил на Южном Сахалине в звании санитарного инструктора 97-го стрелкового полка 187-й стрелковой дивизии. И также ему вручена медаль за победу над Японией. Мы передаем историческую память нашим будущим поколениям для того, чтобы сохранить все в памяти наших детей, наших внуков и в наших правнуках. Мой брат сделал брошюру про нашего прадедушку, чтобы никто не был забыт и ничто не было забыто.
0: И в завершение. На Могилевщине к празднику Александрия «Собирай друзей» стартовал фотоконкурс «Купальская краса». Участникам предлагают показать красоту купальских традиций, родной природы и деревенского колорита. Конкурс пройдет в трех номинациях. Атмосферное фото с купальскими венками, снимки от родей, традиционных продуктах, а также кадры с домашними животными и птицей. Победительниц ждет фотовыставка на фестивале «Купали», где их работу украсят большие выставочные холсты. Республиканский праздник «Купали» пройдет 11 июля в агрогородке Александрия. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, а ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 26.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью +17, +22, днем +28, +33.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: Знаешь, ты вообще все не так понял. Мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне.
1: Стоп.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на радиоплеер.бай.

0: Кремлёве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром в отдельных районах слабый туман и ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью +17, +22, днем +28, +33.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11.00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 1 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +28, +33.
1: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

1 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: остаться как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио «Могилев».

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

1 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

1 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.